0: радиоси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем в

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением.
1: И пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си», ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на Радио Сі.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Люксембурге 9.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо, температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шапаренко, пишет Ядин. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Сегодня будет преимущественно без осадков, ветер южный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду, в течение дня до плюс 14.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик Sinara Development. Проектная декларация на сайте sinara.com.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Кино «Муравейник» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Наш с вами муравейник под названием Екатеринбург потихоньку просыпается. На улицах становится чуть больше машин, чуть больше людей. Ну и что особенно, конечно, хочется отметить этим утром, это прекрасное солнце прям поднимает настроение, чего всем нам и пожелаем. Калашников с вами, летим далее. У нас Майкл Патрик Келли через минуту «Beautiful Madness» на Радио 7.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль-Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль-Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль-Авто». Потому что в «Июль-Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль-Авто». Рекомендую.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио 7.

0: На радиосі золотые хиты. В Октябрьке 9.19 плюс 12. Дальше на радиосі Шинайт Уэйн Качин. Ну, а сейчас давайте вспомним красный острый перец чиллер, скажет Катя Григорьева на радиосі. Спонсор ООО агентства недвижимости Ривьера Инвест.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 октября 83 года – день рождения американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Музыканты тогда дали первый концерт в небольшом клубе Лос-Анджелеса перед 30 посетителями. Это была чистая импровизация. Вокалист Энтони Киддис читал стихи прямо поверх мелодии, которые играли другие музыканты. Элементы такого стихопения появлялись и позже в студийных записях группы. Например, в Californication есть замысловатая строка: «Экстрасенсорные шпионы из Китая пытаются украсть восторг вашего разума». Поначалу перцы любили разрушать границы.

Ницце выступали в очень яркой одежде, с голым торсом, а однажды и вовсе в одних носках. А в 91-м они записали альбом «В доме с привидениями». В особняке начала 20 века в Лос-Анджелесе музыканты и работали, и жили. Правда, барабанщик Чет Смит категорически отказывался оставаться там на ночь.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».

0: Ты на радио 7. Только что «Танцы минус». Оно. Учитывая раннее утро, наверняка для многих важен и он. Если что, я про кофе. Просыпаемся в компании классной музыки. Дальше, кстати, у нас Taylor Swift, Patient Zero, новинка. Ну, а сейчас посмотрим, что сулят звезды. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы, день, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Даже простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки, самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем, сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы. День ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы. Домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось. Однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы. День странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги, день перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи. Все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы. Ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

гости из будущего «Зима в сердце» только что на Радио Си. Кстати, зимы синоптики в ближайшие дни в Екатеринбурге нам не обещают. Будет относительно комфортно по осенним, конечно же, меркам погода. Сейчас вот даже плюс 12 в центре Екатеринбурга, потеплеет до плюс 14. Дальше Queen, Show Must Go On, а пока музыка понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn на Радио Си.

0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: В Люксембурге 10 утра. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» Проспект Федерация.
3: Здравствуйте. В Кремле назвали возможным визит спецпосланников президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Однако сроки такого визита неизвестны, заявил на брифинге Дмитрий Песков. Его можно ожидать, их всегда рады видеть в Москве. Президент всегда рад с ними встречаться, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России. Ранее в СМИ появлялась информация, что американские переговорщики могут прилететь в Москву в октябре. Жители Екатеринбурга предупредили о проблемах с горячей водой в выходные. 10 октября теплоэнергетики будут подключать участок теплосетей, стоявший на ремонте. Из-за работы в Октябрьском районе температуру горячей воды понизят на ЖБИ и в Пионерском, а также на Синих Камнях, Ботанике и Юго-Западе. Потребители в Березовском также получат более прохладную горячую воду. После завершения работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет агентство ЯН. В Свердловской области на зиму отменяют 6 электричек. С понедельника из расписания исчезнут пригородные поезда Дружинино-Михайловский завод, Екатеринбург, Ревда, Храмцовская, Мурзинка и Полевской, а также Орлан до парка Оленьи ручьи. Пассажиров при планировании поездок просят уточнять расписание, пишет КП Екатеринбург. Причиной отмены электричек на Свердловской железной дороге назвали завершение туристического и дачного сезонов. В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит $45, и в продажу ее выпустили к Международному дню девочек. Его отмечают 11 октября. Барби предстает в образе теннисистки образца 2005 года. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой, белая юбка, повязка на голове. Теннисная ракетка идет в комплекте. По настоянию самой Сирены у куклы пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на сегодня, 11 октября, обещают нам облачный с прояснениями день. Преимущественно будет без осадков. В течение дня плюс 12-14. Комфортно.
1: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что это утро воскресенье проводите в компании великолепной музыки Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Дальше у нас еще больше хитов. Например, через минуту Ума Турман «Проститься». Но перед этим давайте поговорим про автомобили.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Илон Маск утверждает, что серые котята мешают беспилотным такси. В своем аккаунте он написал так. Главное, что мы пытаемся решить, это сделать так, чтобы мы не сбивали домашних животных ночью, когда их трудно заметить. В буквальном смысле, пытаемся избегать наезда на серых котят на сером асфальте в темноте. Речь об автономных такси, которые сейчас тестируются в столице Техаса, городе Остин. Для распознавания дороги и объектов система вождения Tesla использует камеры и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Одна из серьезных проблем – небольшие и малоконтрастные объекты при плохом освещении. Конкуренты из Waymo или Яндекса используют лазерные радары. Но Маск принципиально полагается только на компьютерное зрение. Он считает, что раз человек управляет глазами, то и машине достаточно камер. Но для искусственного интеллекта силуэт кошки на темном шоссе пока что просто хаотичный набор серых пикселей. А вот человеческий мозг умеет достраивать картинку по контексту.
4: Реклама.
5: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. Сегодня воскресенье, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой. Но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, потому что на неделе вы очень-очень загружены по работе. Проходит время, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем специально для вас с 11:00 до 15 часов. И в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону в Екатеринбурге 22-22-181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. И еще раз проверьте. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22-22-181. Адрес офиса 8 марта 110.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
8: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия. О правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО «УК Simaland», ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: С нами только что Джо Дассен, Этуа, золотые хиты на Радио Си. Далее, бодрящий как глоток утреннего кофе хит «Dive into me» — это Алук и Халид. Ну, а сейчас давайте узнаем, каким этот день был в истории. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России, Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: утекай.
1: Радио Си.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: На Радио Си мы играем в песни «Деньги, телефон». Сегодня звездой дня мы объявили группу «Технология». Поймайте песни группы. На Радио Си играем в песни «Деньги, телефон». Сегодня исполнителем дня мы объявили группу «Технология». Ловите группу «Технология» на 103.7 FM. Как только услышите трек в исполнении «Технологии», еще раз повторю, звоните на Радио Си 235-103.7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Ловим технологию сегодня на Радио Си. Дальше Салли Сокол, Touch in the Night.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Веермолл. Количество товара ограничено.
2: Казанова.

0: Господи, мой родной!
1: 18+.
2: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
3: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.
1: 300 000 часов за спиною, 300 000 планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

Truly Madly Deeply. Красивая баллада только что на Радио Си. Прекрасное утро, воскресенье. Сегодня у нас 11 октября, сейчас 10:58. Дальше Маранди, Angels. Ну и сейчас музыка понятная без слов. Мелодия Pew Paradise, Arming на Радио Си.

0: 11.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Очередная атака предпринята ночью на дата-центр Яндекса во Владимире. В компании сообщили, что центр обработки данных полностью остановлен, пострадавших нет, экстренные службы работают на месте ЧП. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, цитирует заявление Яндекса «Коммерсант». Сбой в работе сервисов Яндекса зафиксировали в 4 утра по московскому времени. Он затронул зону работы облачной платформы Яндекс.Клауд. Предыдущая атака на дата-центры Яндекса были 8 и 9 октября. Жители Екатеринбурга сегодня также жалуются на сбои в работе сервиса такси Яндекса. Водители не могут зайти в приложение, либо сталкиваются с некорректной навигацией. Пассажиры при этом не видят автомобилей, которые работают на необходимом маршруте. Оплата поездок по привязанным картам также не срабатывает, пишет портал Е1. Особенно сложно пришлось тем, кто утром планировал ехать в аэропорт. Екатеринбуржцам пришлось вспоминать старый способ ловли попутки на обочине. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» в домашнем матче. Игра на поле Екатеринбург-арены в субботу завершилась со счетом 1-2. Это поражение прервало беспроигрышную серию екатеринбургского клуба, которая составила 11 матчей. «Урал» по итогам 13 туров идет на третьей строчке турнирной таблицы. «Велес» – второй. Врач назвала продукты, которые негативно влияют на иммунную систему. И в сезон холодов и простуд стоит такие продукты ограничивать. Сахар влияет на функцию лимфоцитов, которые являются одним из важных элементов защиты организма. Вторая опасность – фастфуд и его трансжиры, которые провоцируют воспалительные процессы. При этом зимой организму особенно важна суточная норма белка, добавили врачи. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год и даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В течение дня в Екатеринбурге плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотые хиты на Радио Си. С нами только что Кенни Джи и Луи Армстронг. What a wonderful world. Вам прекрасное утро воскресенья. Сегодня у нас 11 октября. С вами Роман Калашников. К музыке мы вернемся буквально через минуту. На Радио Си.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: непреодолимыми трудностями. Рэкин,
1: зам... Первыми новинки этой осени в Тенет Плюс июль на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Даржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
9: Рокетс. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
11: Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин кожи и меха «Соболь».
12: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
13: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
14: Магазин «Соболь».

0: Сэм Смит на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Роксет на старте, слушаем рок-хит «Sleeping in my car» буквально через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов, скрипачка Линдси Стирлинг на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
3: Здравствуйте. В пользовательском соглашении Яндекса появился новый раздел. В нем содержится информация об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки беспилотников. Новая редакция документа была опубликована в субботу, 10 октября, пишет РБК. В Яндексе добавили, что ситуация изначально прописана в законодательстве, и сейчас компания приводит положение к единому виду во всех своих сервисах. Изменения носят уточняющий характер. На Среднем Урале в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, практически без осадков. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, в воскресенье территорию региона могут незначительно затронуть атмосферные фронты циклона, который пришел от Санкт-Петербурга. В воскресенье в некоторых районах возможны небольшие осадки и порывистый ветер. В понедельник, 12 октября, будет тепло и практически без осадков. Ближайший дождь в Екатеринбурге синоптики ждут во вторник. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершено. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, трамвайные чуть уже. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге обновили автобусных остановок. Их было 35. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, выяснили ученые. Его употребляли в значении «записная книжка». Как рассказали в Институте русского языка имени Виноградова, в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречались фразы «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 7, днем плюс 10-12.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: нами прекрасная Эми Уайнхаус, только что на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, желаю всем отличного воскресенья, предлагаю ненадолго забыть о приближающемся понедельнике. Давайте просто ловить эти неспешные выходные минуты вместе. Далее с нами несчастный случай «Если б не было тебя». Наслаждаемся.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: О, Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанной хлопковой нити, которая амортизирует удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Син на 103.7 FM. На старте золотая коллекция для вас. Араш, также хит 97-го года Lonely, это Нана. А начинает Саваш на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. Сегодня воскресенье, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой, но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, потому что на неделе вы очень-очень загружены по работе. Проходит время, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем специально для вас с 11:00 до 15 часов. И в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. И еще раз проверьте. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте simalend.ru, ООО УК «Сималэнд», ПРС 122-660-003-693, Екатеринбург, 2026 год.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Раш на радіо Сі в золотой коллекции часа. Далее слушаем такую эмоциональную, цепляющую вещь от Evanescence, Bring Me To Life. Этот хит открывает 5 песен о любви, а через минуту с нами ППК «Перезагрузка».
1: Реклама. Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского, 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: 103.7 FM. Радио Сити.

0: В Тимбурге час дня. Это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Аэропорт Сочи прекратил обслуживать рейсы после падения обломков беспилотников. Аэропорт временно закрыт по техническим причинам, при этом Росавиация ранее введенные ограничения уже сняла. Власти Краснодарского края этим утром сообщили, что обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Произошло возгорание в административном здании. Ситуация в аэропорту Сочи коснулась и туристов из Екатеринбурга. По данным онлайн-табло Кольцова, дневные и вечерние рейсы из Сочи ждут в уральской столице с опозданием на 2,5 часа и на 11 часов. На вылет задерживаются 3 сочинских рейса. От расписания они отстают на час, 9 и 11 часов. Также задержаны рейсы в Краснодар. Угроза беспилотной опасности на Кубани действовала с вечера субботы. В списке атакованных, кроме Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе, а также территория Сириуса. Со стороны Базового и Лестеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины открыли выезд под эстакадами. Выезд на Куйбышева перекрывали почти на 2 года. Работы на развязке сейчас идут на разворотном кольце, которое много лет существовало в районе пересечения Базового и Сибирского тракта. Водители жалуются на схему проезда, которая лишила их правого поворота с Сибирского тракта на Базовый. В дизайне интерьера в России наметились новые тренды. В жилье его владельцы уходят от обезличенного минимализма. Трендами последнего времени стали фактурная штукатурка, камень, натуральное дерево, неофолк и так называемый русский кот. Это современная трактовка карельской березы в интерьере. Еще одна тенденция – это скрытые технологии, когда панели управления, колонки и датчики все чаще интегрируют в интерьер, чтобы техника оставалась незаметной. Пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12.
5: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
8: На радио Си 5 песен о любви.
0: В этом выпуске с нами Зейн Малик и Сиа, Катин Крю. Слушаем «Ночных снайперов», «Разбуди меня». Через 3 минуты «Ace of Base», а начинаем с «Evanescence». 5 песен о любви на радио Си.

0: I Just Died in Your Arms Tonight. Мы только что послушали Cutting Crew в 5 песнях о любви на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. В рамках пятерки еще один трек на очереди. Это Зейн Малик и Сиа. Dust Till Dawn. Послушаем через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
7: 103.7 FM. Радио «Си». 5 песен о любви на Радио «Си».

0: Я все-таки пою, ведь кто-нибудь услышит вдохновляющий, очень красивый хит от Константина Никольского «Музыкант» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Для вас Серж Дивант и Хэдли, чуть раньше Sting, «Shape of My Heart», а начнем с АБ на Радио Си.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: «Одрил Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
13: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
14: Саш, напоминаю про пуховик.
15: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
14: В «Соболе» в мегаполисе. Ты меня за шуткой туда возил, помнишь?
15: А почему туда-то?
14: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
16: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж.

0: Серж Дивант и Хедли на Радио Си в золотой коллекции часа. Скорпы дальше, You and I, это рок-баллада уже через 7 минут, а перед этим Кэнди Далфер, Don't Go, нас ждет инструментальная музыка Радио Си.
1: Реклама.
2: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую Июль Авто. Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую Июль Авто. Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую Июль Авто. Потому что в Июль Авто большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. Июль Авто. Рекомендую.
3: Казанова.

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
7: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
9: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Люксембурге 2 часа, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
3: Здравствуйте. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после ночной атаки беспилотников. Вылеты отложены больше, чем на 2 часа, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. У некоторых рейсов задержка доходит до 14 и даже 15 часов. Власти Краснодарского края этим утром заявили, что на территории сочинского аэропорта упали обломки сбитого дрона. Начавшийся пожар в административном здании оперативно ликвидировали. За день в Свердловской области произошли 3 аварии с участием питбайкеров. Во всех случаях за рулем мототехники были подростки. В Красноуфимском районе несовершеннолетний въехал в стоящий автомобиль. В Первоуральске 15-летний байкер сбил ребенка на переходе, после чего скрылся с места ДТП. В Арамиле 16-летний водитель не успел затормозить перед машиной, которая поворачивала налево. Пострадавшие в больнице в ГАИ Свердловской области напомнили, что выезжать на дороге на питбайках запрещено. Синоптики рассказали, какой будет предстоящая неделя в Свердловской области. Погоду с 12 по 18 октября в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области, а также в Екатеринбурге, дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно обещают северу Среднего Урала. Температура в течение недели будет превышать октябрьскую норму. А в соседних со Средним Уралом регионах ночью заметили северное сияние. Явление, которое связано с магнитными бурями и солнечным ветром, наблюдали жители Пермского края, Челябинской области, а также Ямала. Кроме этого, свечение в небе могли заметить в Саратовской и Ленинградской областях, Подмосковье и Татарстане. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
4: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12.
4: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
5: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
6: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Напомню, что на Радио Си проходит игра «Песни, деньги, телефон». Мы загадываем звезду дня. Как только песня этой звезды зазвучит на Радио Си, дозванивайтесь первым и забирайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. «Песни, деньги, телефон». Участвуйте. Дальше «Брейнсторм. Ветер».
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис маркета Remax и remax.ru. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио-Си – яркая новинка от дуэта Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre на 103.7 FM. К музыке скоро вернемся. Сейчас предлагаю узнать, каким это день был в истории, расскажет Катя Григорьева на Радио-Си. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России. Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.

0: космос действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Желаю всем отличного воскресенья. Спасибо, что проводите его в компании великолепных хитов «Радио Си». У нас дальше «Bad Boys Blue» «Gimme Gimme Your Lovin'».
3: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
1: Специализированный застройщик Sinara Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах Сима Ленд. Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах Сима Ленд. Черняховского 86/12 и ТРЦ Веер Молл. Количество товара ограничено.
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Классный хит, особенно для выходного дня, поскольку очень расслабляет. Мне кажется, это Эня, Caribbean Blue, только что с нами на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, расскажу, что у нас в золотой коллекции. Для вас Кристиан Леонтью, Blue System, Ромео и Джульетта, а начнем с Eagles, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. Сегодня воскресенье, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой. Но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, потому что на неделе вы очень-очень загружены по работе. Проходит время, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем специально для вас с 11:00 до 15 часов. И в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону в Екатеринбурге 22-22-181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. И еще раз проверьте. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22-22-181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках вести и порядке получения на сайте Сималэнд.ру. ООО УК Сималэнд. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
6: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
12: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си играйте в песни «Деньги, телефон». Мы объявляем звезду дня. Как только песня этой звезды зазвучит на радио Си, дозвонитесь первым и забирайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio.si.ru. Дальше Энрике Иглесиас, Тексас и Рики Повари. Нас ждет золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «ЗАН». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
6: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
7: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
8: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
9: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
10: Магазин «Соболь». Мегаполис. Третий этаж.

Наслаждаемся этим воскресеньем в компании великолепной музыки Радио Си. Только что с нами в рамках золотой коллекции Энрике Иглесиас. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в понедельник. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Кенни Джи, Малибу Дримс на Радио Си.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си», ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: В Екатеринбурге 16.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Здравствуйте. Сбои сервисов Яндекса затронули работу службы поддержки компании. Как сообщили в пресс-службе Яндекса, специалисты стараются как можно скорее восстановить работу своих сервисов и просят направлять сообщения в официальные аккаунты сервисов Яндекса, если поддержка в приложениях не реагирует. Обращений поступает много, поэтому ответ может занимать больше времени, чем обычно, предупредили в компании. Дата-центры Яндекса стали объектами для атак беспилотников с 8 октября. Инфраструктура повреждена в Рязанской области, Калуге и Владимире. В это же время в Екатеринбурге работу сервиса Яндекс.Такси почти восстановили. В компании порталу Е1 заявили, что остаточные сложности еще могут сохраняться. Но сам сервис работает, водители принимают заказы и доступ к вызову машины возобновлен. Утром горожане сообщали о сбоях приложения, которые коснулись всех сторон. Водители не могли зайти в программу, либо видели некорректную навигацию. Пользователям сервис сообщал, что машин на линии нет. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область, пишет «Коммерсант Урал». Туристам, отдыхающим на Бали, рассказали, что делать при обнаружении в номере кобры. Нужно немедленно выйти из номера, если заметили змею под кроватью. Не пытайтесь самостоятельно поймать или прогнать ее, предупредили отдыхающих специалисты. Далее важно вызвать профессиональных отловщиков и не пытаться проверить, уползла кобра из номера или нет, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И о погоде. На радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 7 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 12.
1: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
6: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ-холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Андреа Бочелли и песня в 2008 году, введенная в зал славы Грэмми «Strangers in the Night» на Радио Си. Золотые хиты. 16.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Привет всем и прекрасного воскресенья. Алок Халид «Dive into me» у нас впереди. И через минуту группа «Чайф» на Радио Си.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: Меньше слов и больше музыки на радиосе 16:45 в Екатеринбурге уже вот-вот зазвучат хиты золотой коллекции. А в этой тройке Ace of Base, Wonderful Life, Michael Learns to Rock, Someday. В самом начале Ричард Маркс, прекрасная Right Here Waiting. Спонсор золотой коллекции радиоси ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи, эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
2: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Золотая коллекция

Ace of Base в золотой коллекции радио Си, песни, которые радуют нас вновь и вновь. 16:58 в Екатеринбурге. Скоро новости, еще Шакира, Whenever, Forever и музыка понятная без слов на радио Си.

0: В Екатеринбурге 17.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории М. Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47 и 60 маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52 маршруту. В продолжении транспортной темы в Екатеринбурге еще на 3 улицах появится запрет парковки. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят до Нового года. На улицах Чайковского, Анри Барбюса на Визе и Ракетной от авиаторов до Бахчеванжи. В последнем случае проблемы с парковкой будут у жителей Кольцова и водителей, которые приезжают в район аэропорта. В Нью-Йорке художник Асад Раза разместил больше 20 скульптур, которые предназначены для крыс. Бетонные, деревянные и текстильные объекты появились у мусорных баков, канализационных выходов и кустов. Фотоловушки фиксировали реакцию грызунов, пишет «Коммерсант». Скульптуры напоминают обломки с проходами, укрытиями и материалами, которые удерживают запахи, так важные для крыс. По данным зоологов, в Нью-Йорке обитает около 3 миллионов крыс. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи Глазурит». В понедельник нам обещают переменную облачность, без существенных осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 7 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 10-12.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Удивительный микс из джаза, блюза, цыганской лирики и поп-рока «Вая Кон Диас» на Радио Си. Музыка, которую мы любим и в компании которой отлично отдыхается. 17.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас длинный музыкальный микс «Wet, Wet, Wet, Love is All Around» и «Let Back», «Sunshine Reggae», Полина Гагарина и «Розалин Снэп». Через минуту ДДТ на Радио Си.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм, 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Малахитовый экспресс от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
10: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО «УК Сималэнд», ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Ten Sharp You на Радио Си, там, где музыка прежде всего и где вновь мы играем в песни, деньги, телефон, а немного внимательности, немного везения, и вы уже становитесь богаче на 1000 рублей. Подробности ищите на radiosi.ru. Играем мы ежедневно до 30 ноября. 12+. Впереди нас ждет золотая коллекция Capital Sites, Safe and Sound, Duran Duran, Come on Down и в самом начале Бананарама. Винус на Radio C.
1: Реклама. Встречайте первые Tenet Plus. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Tenet Plus «Июль» на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
3: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
6: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции П. Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
8: Саш, напоминаю про пуховик.
9: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
8: В «Соболе» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
9: А почему туда-то?
8: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
10: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.

0: Да, и Capital Sites уже в золотой коллекции. Радио Си, Safe and Sound, 17:57 в Екатеринбурге. А впереди у нас новости. Майкл Джексон, They Don't Care About Us. И музыка, понятная без слов, в финале часа. Виктор Зинчук, Токата. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: 18.02 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу Александра Короткова.
3: Здравствуйте. Сбои в работе нейросети Алисы AI, сервисов «Умного дома» и «Умных колонок Яндекса» продолжаются, заявили в компании. Причиной остается повреждение инфраструктуры дата-центров в 3 регионах России. Инженеры работают над устранением неполадок, которые фиксируются с 9 октября. Тогда в Калуге был атакован 2-й из поврежденных дата-центров. В Яндексе добавили, что работа центра обработки данных во Владимире, атакованном сегодня, пока не возобновлена. В Ирпите в выходные снова заговорили о возможных подтоплениях. После дождей и мокрого снега на прошлой неделе поднялись реки Ница и Ирбит. По данным властей Ирбита, уровень воды вырос уже на 3,5 метра. Ситуация на контроле спасательных служб и чиновников. В Ирбите при этом ожидают, что в ближайшие несколько дней вода должна снова уйти, пишет «Деловой квартал». Синоптики существенных осадков в регионе пока не обещают. Субботний матч футбольного клуба «Урал» на Екатеринбург-арене посетили 10 258 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. На домашнем поле в субботу «Урал» уступил московскому «Велесу» 1-2. Екатеринбургский клуб по итогам 13 туров идет на третьей строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Урал» также сыграет в Екатеринбурге против Нижнего Новгорода. Доверие к науке, выросшее во время пандемии ковида, снова снизилось. Особенно заметно оно упало среди людей, которые испытывают финансовые трудности, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Wellcome Global Monitor. Компания опросила более 140 тысяч человек по всему миру. Если в 2025 году о доверии науке заявляли 72% опрошенных по всему миру, то в разгар ковида таковых было около 80%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
2: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». А на завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 7 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 12.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
5: Специализированный застройщик Sinara Development. Проект на декларации на сайте sinara.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бенглс на радио Сиа, музыка, которую мы любим, и в компании которой от воскресного вечера ожидаем только приятных моментов. А 19:20 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем отдыха. А Евгений Гришковец Бигуди на заре ждет нас в ближайшем музыкальном. И через минуту Селена Гомес на радио Си.
1: Реклама. Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Даржиева в Международном центре искусств «Глав».

0: 11:46 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И в продолжении воскресного вечера вновь три хита золотой коллекции. Nebenraum 9 в этом сборнике, Scorpion, Send Me an Angel. В самом начале Bad Boys Blue, You're a Woman. Спонсор золотой коллекции Радио Си П. Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха Соболь.
1: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
2: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
3: Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж.
4: Золотая коллекция «Радио».

Бенраум Найн в золотой коллекции Радио Си, песни, которым мы рады всегда. 19:58, скоро новости, следом Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коса де ла Вита и музыка, понятная без слов, на Радио Си, Кенни Джи, «Силуэт».

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru.
2: 12+.
3: В Екатеринбурге 20.01, Радио Си на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России». Планы главы государства озвучили в Кремле. «Коммерсант» напоминает, что «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. Синоптики рассказали, какой будет в Свердловской области неделя с 12 по 18 октября. Погоду в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно достанется северу Среднего Урала. Температура будет превышать климатическую норму. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область. Высокими темпами также идет замена старого жилья на новое в Архангельской области и Пермском крае, пишет «Коммерсант Урал». За токсичное общение с коллегами сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Требования к проведению и общению внутри коллектива некоторые работодатели закрепляют в документах. В том числе там могут быть прописаны нормы морали и этики в отношениях. Юристы уточнили, что в случае некорректного поведения сотрудника оштрафуют или объявят выговор, но не за грубость, а за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
3: Я о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». А на завтра нам обещают переменную облачность, без существенных осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 3 до 7 тепла, завтра днем в Екатеринбурге плюс 10-12 градусов, а в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске до плюс 9, в Краснотуринске совсем прохладно, всего плюс 4, плюс 6.
1: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
5: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Чашечка эспрессо осенним вечером. Сабрина Карпентер на Радио Си. Золотые хиты. И не только. 12 минут 9 в Екатеринбурге. Джанго, холодная весна. Мадонна, Мартин Гаррикс у нас на очереди. Сейчас на Радио Си новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: С наступлением холодов автомобиль будет расходовать больше топлива. Главный фактор – прогрев двигателя и трансмиссии. Но есть и другие причины. Холодный воздух плотнее теплого, поэтому растет аэродинамическое сопротивление. Падает давление в шинах, и мотору тяжелее крутить колеса. Печка, подогревы стекол и сидений создают дополнительную нагрузку на генератор. Владельцы гибридов сталкиваются с той же проблемой, поскольку при низких температурах падает эффективность батареи. Однако влияние холодной погоды можно снизить. Эксперты рекомендуют соблюдать 4 простых правила. Во-первых, регулярно проверять давление в шинах. Во-вторых, избегать длительной работы на холостом ходу. В-третьих, оптимизировать логистику и объединять несколько коротких маршрутов в один. А когда появится снег и лед, очищать машину для улучшения аэродинамики. Помните, холода не за горами и часто приходят неожиданно.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
4: Реклама.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: половины девятого в Екатеринбурге. Это Радио Си. В нашей компании хорошо всегда, пока мы отдыхаем, но уже понемногу настраиваемся на новую рабочую неделю. А Клен Карусел у нас далее. Райт. Группа Чайф. Оранжевое настроение. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы. Неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы. Вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайны, получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
1: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: В Екатеринбурге 9:50. Это радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В понедельник синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 3 до 7 тепла. А завтра днем в Екатеринбурге, Каменске, Уральском до плюс 12. В Полевском и Асбесте от 8 до 10 тепла. И в Лесном завтра всего до плюс 8.
3: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции П. Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.

0: Песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 22.01. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В понедельник нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 7 тепла. Завтра днем до плюс 12.
3: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Романтический вечер на Радио Си.
6: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: На Радио Си романтический вечер.

0: Это романтический вечер на Радио Си в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. 22:31 в Екатеринбурге. На очереди у нас баллада от Фридерсдаун. Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся. Встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы, неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы, вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайны, получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
1: Прекрасный способ

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио Сия на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 7 тепла. Завтра днем плюс 10, плюс 12.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.